0: температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.

побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

Hallo. Hallo. Hallo. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.